0: А это анекдот, Адлай?
1: Ты смена гигача.
0: И се подиват.
1: Каш?
2: Почки, вон ма златый зуб, вон и наш.
0: О, Вамаро!
2: Вамаро!
0: Вон и наш.
2: Шо, вон и наш, море?
0: Ты не наш!